Алис Матап Ханшто Ирак Тана Япони Пачизма Киптова и Кераки Ким Сахал Варум Пачата Тунка Паяни Катана Кампия Карман Касина. Ау, камата и халтам халтам бехсаран тгаракиха. Кунслурк Танчичита, Утхеймана, фамилия Ампичик Ата Камарта Сирак Пачата.